Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

если виноват, ты меня прости просто. Ради той любви, что дарила нам

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

сумасшедшие, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

можно простить? Можно, но уже не вернуть.

0: две свечи.
1: Реклама.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Радио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Вернувшись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, не пресс.

с глазами, в которых полно обещания. Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляет.

верит, что это единственный случай. Он, видно, не любит, а женщина плачет.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

хорошо же. Здравствуй, сынок. Давай-ка.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с темы, которая появляется каждое лето. Тополиный пух кажется совершенно безобидным, но именно в этот период он становится одной из причин перегрева двигателя. Во время движения пух вместе с насекомыми и дорожной пылью забивает соты радиатора и радиатора кондиционера. Поток воздуха уменьшается, а охлаждение становится менее эффективным. Если вовремя не удалить загрязнение, вентилятор начинает работать значительно чаще, а при высокой температуре возрастает риск перегрева двигателя. Избежать этого несложно. В период цветения тополей радиаторы желательно периодически очищать. Делать это лучше струей воды с умеренным давлением или во время профессиональной мойки с частичной разборкой передней части автомобиля. Такая очистка позволяет системе охлаждения работать в штатном режиме даже в сильную жару. Следующая тема касается автомобилей с панорамной крышей. Некоторые владельцы замечают, что после дождя или прохладной ночи стекло панорамного люка начинает запотевать сильнее остальных стекол. Причина связана с перепадом температур и влажностью внутри салона. Большая площадь стекла быстрее охлаждается, поэтому на его поверхности образуется конденсат. Если при этом дренажные каналы загрязнены, внутри конструкции может скапливаться дополнительная влага. Предотвратить запотевание помогает регулярная очистка дренажных отверстий и своевременная замена салонного фильтра. Не менее важно следить за тем, чтобы в салоне не было лишней влаги. В таких условиях система вентиляции быстрее удаляет конденсат, а панорамный люк остается прозрачным. И еще один вопрос, который вызывает споры. Как долго можно ехать задним ходом? С технической точки зрения коробка передач рассчитана на движение задним ходом так же, как и вперед. Ограничение связано не с самой трансмиссией, а с условиями эксплуатации автомобиля. Во время длительного движения задним ходом ухудшается обзор, возрастает нагрузка на рулевое управление, а двигатели коробка передач работают в непривычном режиме. Особенно это заметно при движении в гору или с прицепом. Если возникает необходимость проехать значительное расстояние задним ходом, делать это следует на небольшой скорости и без резких ускорений. При первой возможности лучше изменить маршрут или развернуться. Такой подход снижает нагрузку на автомобиль и делает движение значительно безопаснее. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima!
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами

подруга золотая. Не ты спасла меня от многих передряг. Но что поделать,

судьбу тебе пожаловать. Что скажешь, что?

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Брат.
1: Живое выступление 2018 года.

Спасибо. Уходят.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает. И тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Reklama. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с темы, которая появляется каждое лето. Тополиный пух кажется совершенно безобидным, но именно в этот период он становится одной из причин перегрева двигателя. Во время движения пух вместе с насекомыми и дорожной пылью забивает соты радиатора и радиатора кондиционера. Поток воздуха уменьшается, а охлаждение становится менее эффективным. Если вовремя не удалить загрязнение, вентилятор начинает работать значительно чаще, а при высокой температуре возрастает риск перегрева двигателя. Избежать этого несложно. В период цветения тополей радиаторы желательно периодически очищать. Делать это лучше струей воды с умеренным давлением или во время профессиональной мойки с частичной разборкой передней части автомобиля. Такая очистка позволяет системе охлаждения работать в штатном режиме даже в сильную жару. Следующая тема касается автомобилей с панорамной крышей. Некоторые владельцы замечают, что после дождя или прохладной ночи стекло панорамного люка начинает запотевать сильнее остальных стекол. Причина связана с перепадом температур и влажностью внутри салона. Большая площадь стекла быстрее охлаждается, поэтому на его поверхности образуется конденсат. Если при этом дренажные каналы загрязнены, внутри конструкции может скапливаться дополнительная влага. Предотвратить запотевание помогает регулярная очистка дренажных отверстий и своевременная замена салонного фильтра. Не менее важно следить за тем, чтобы в салоне не было лишней влаги. В таких условиях система вентиляции быстрее удаляет конденсат, а панорамный люк остается прозрачным. И еще один вопрос, который вызывает споры. Как долго можно ехать задним ходом? С технической точки зрения коробка передач рассчитана на движение задним ходом так же, как и вперед. Ограничение связано не с самой трансмиссией, а с условиями эксплуатации автомобиля. Во время длительного движения задним ходом ухудшается обзор, возрастает нагрузка на рулевое управление, а двигатели коробка передач работают в непривычном режиме. Особенно это заметно при движении в гору или с прицепом. Если возникает необходимость проехать значительное расстояние задним ходом, делать это следует на небольшой скорости и без резких ускорений. При первой возможности лучше изменить маршрут или развернуться. Такой подход снижает нагрузку на автомобиль и делает движение значительно безопаснее. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Тучи. Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Остановка.
1: Самое время сделать вкусную остановку, чтобы наполнить кухню теплом и ароматом. Сегодня готовим блюдо, которое на первый взгляд кажется простым, но всегда вызывает улыбку и уютное настроение. Гнезда из спагетти с фаршем, помидорами и сыром, запеченные в духовке. Прежде чем приступить, вспомним немного историю. Макаронные изделия впервые появились еще в древности и упоминались в арабских источниках. А затем уже итальянцы превратили их в полноценную кухню с сотнями форм и рецептов. Форма гнезда возникла как способ компактно высушивать длинную пасту, скручивая ее в небольшие клубки, чтобы они лучше хранились. Позже эта форма стала частью кулинарной фантазии, и хозяйки начали заполнять гнезда начинками, превращая обычные макароны в эффектное горячее блюдо. Сегодня такие гнезда распространены во многих странах, и каждый добавляет свои вкусы и свои акценты. Теперь переходим к приготовлению. Возьмите 400 граммов спагетти и отварите их до легкой мягкости, чтобы они уступали форме, но не разваливались. Пока паста остывает, подготовьте фарш. Примерно 250 граммов куриного или свиного фарша смешайте с мелко нарезанным луком, солью и щепоткой черного молотого перца. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на терке. Смажьте форму растительным маслом и начинайте собирать порции. Скрутите спагетти в аккуратные гнезда, уложите их в форму, добавьте в центр каждого немного фарша, а затем кусочки помидора, ложку кетчупа и для сочности майонез. Влейте в форму немного воды, примерно 50 граммов, так паста не пересохнет. Отправьте форму в разогретую духовку при температуре около 180 градусов, запекайте примерно 30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте гнезда тертым твердым сыром. Так он расплавится и создаст мягкую ароматную шапочку. Блюдо подавайте горячим. Его можно украсить свежей петрушкой или тем, что нравится вам. И пусть эта вкусная остановка станет для вас вкусным и уютным ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

плачет сердце мое. Небо, дай мне пожить. Не хочу быть я тем,

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег, лед?

счастье с улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

распустилась сирень за окошком, и земле подарила тепло. Мы с тобой повстречались немножко,

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Серфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Серфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Серфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только 2 показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с темы, которая появляется каждое лето. Тополиный пух кажется совершенно безобидным, но именно в этот период он становится одной из причин перегрева двигателя. Во время движения пух вместе с насекомыми и дорожной пылью забивает соты радиатора и радиатора кондиционера. Поток воздуха уменьшается, а охлаждение становится менее эффективным. Если вовремя не удалить загрязнение, вентилятор начинает работать значительно чаще, а при высокой температуре возрастает риск перегрева двигателя. Избежать этого несложно. В период цветения тополей радиаторы желательно периодически очищать. Делать это лучше струей воды с умеренным давлением или во время профессиональной мойки с частичной разборкой передней части автомобиля. Такая очистка позволяет системе охлаждения работать в штатном режиме даже в сильную жару. Следующая тема касается автомобилей с панорамной крышей. Некоторые владельцы замечают, что после дождя или прохладной ночи стекло панорамного люка начинает запотевать сильнее остальных стекол. Причина связана с перепадом температур и влажностью внутри салона. Большая площадь стекла быстрее охлаждается, поэтому на его поверхности образуется конденсат. Если при этом дренажные каналы загрязнены, внутри конструкции может скапливаться дополнительная влага. Предотвратить запотевание помогает регулярная очистка дренажных отверстий и своевременная замена салонного фильтра. Не менее важно следить за тем, чтобы в салоне не было лишней влаги. В таких условиях система вентиляции быстрее удаляет конденсат, а панорамный люк остается прозрачным. И еще один вопрос, который вызывает споры. Как долго можно ехать задним ходом? С технической точки зрения коробка передач рассчитана на движение задним ходом так же, как и вперед. Ограничение связано не с самой трансмиссией, а с условиями эксплуатации автомобиля. Во время длительного движения задним ходом ухудшается обзор, возрастает нагрузка на рулевое управление, а двигатели коробка передач работают в непривычном режиме. Особенно это заметно при движении в гору или с прицепом. Если возникает необходимость проехать значительное расстояние задним ходом, делать это следует на небольшой скорости и без резких ускорений. При первой возможности лучше изменить маршрут или развернуться. Такой подход снижает нагрузку на автомобиль и делает движение значительно безопаснее. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билеты, сервис.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Басков. Я буду руки твои целовать. Живое выступление 2022 года.

для тебя не буду звезды хватать в охапке.

Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв,

Под звон бокалов наших одиночеств благословим случайное знакомство. И в полумраке наступившей ночи в короткое безумство

0: Дело мастера.
1: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает, и тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Дзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

0: слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова. А я все та же.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Вы слушаете суперхиты авторадио «Латвия».
8: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
2: Пятое место.

0: 31 июля.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в тикет-шоп.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». 4 место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтери «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишесервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Серфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Серфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Серфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

вся смерть и тварь, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Имиградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том,

который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

пари. На асфальте вас дети рисуют, Моншер, как вы на королеву похожи.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вера Брежнева. Любовь спасет мир. Живое выступление 2018 года.

0: Реклама.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерд.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с темы, которая появляется каждое лето. Тополиный пух кажется совершенно безобидным, но именно в этот период он становится одной из причин перегрева двигателя. Во время движения пух вместе с насекомыми и дорожной пылью забивает соты радиатора и радиатора кондиционера. Поток воздуха уменьшается, а охлаждение становится менее эффективным. Если вовремя не удалить загрязнение, вентилятор начинает работать значительно чаще, а при высокой температуре возрастает риск перегрева двигателя. Избежать этого несложно. В период цветения тополей радиаторы желательно периодически очищать. Делать это лучше струей воды с умеренным давлением или во время профессиональной мойки с частичной разборкой передней части автомобиля. Такая очистка позволяет системе охлаждения работать в штатном режиме даже в сильную жару. Следующая тема касается автомобилей с панорамной крышей. Некоторые владельцы замечают, что после дождя или прохладной ночи стекло панорамного люка начинает запотевать сильнее остальных стекол. Причина связана с перепадом температур и влажностью внутри салона. Большая площадь стекла быстрее охлаждается, поэтому на его поверхности образуется конденсат. Если при этом дренажные каналы загрязнены, внутри конструкции может скапливаться дополнительная влага. Предотвратить запотевание помогает регулярная очистка дренажных отверстий и своевременная замена салонного фильтра. Не менее важно следить за тем, чтобы в салоне не было лишней влаги. В таких условиях система вентиляции быстрее удаляет конденсат, а панорамный люк остается прозрачным. И еще один вопрос, который вызывает споры. Как долго можно ехать задним ходом? С технической точки зрения коробка передач рассчитана на движение задним ходом так же, как и вперед. Ограничение связано не с самой трансмиссией, а с условиями эксплуатации автомобиля. Во время длительного движения задним ходом ухудшается обзор, возрастает нагрузка на рулевое управление, а двигатели и коробка передач работают в непривычном режиме. Особенно это заметно при движении в гору или с прицепом. Если возникает необходимость проехать значительное расстояние задним ходом, делать это следует на небольшой скорости и без резких ускорений. При первой возможности лучше изменить маршрут или развернуться. Такой подход снижает нагрузку на автомобиль и делает движение значительно безопаснее. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты.

0: Остановка.
1: Самое время сделать вкусную остановку, чтобы наполнить кухню теплом и ароматом. Сегодня готовим блюдо, которое на первый взгляд кажется простым, но всегда вызывает улыбку и уютное настроение. Гнезда из спагетти с фаршем, помидорами и сыром, запеченные в духовке. Прежде чем приступить, вспомним немного историю. Макаронные изделия впервые появились еще в древности и упоминались в арабских источниках. А затем уже итальянцы превратили их в полноценную кухню с сотнями форм и рецептов. Форма гнезда возникла как способ компактно высушивать длинную пасту, скручивая ее в небольшие клубки, чтобы они лучше хранились. Позже эта форма стала частью кулинарной фантазии, и хозяйки начали заполнять гнезда начинками, превращая обычные макароны в эффектное горячее блюдо. Сегодня такие гнезда распространены во многих странах, и каждый добавляет свои вкусы и свои акценты. Теперь переходим к приготовлению. Возьмите 400 граммов спагетти и отварите их до легкой мягкости, чтобы они уступали форме, но не разваливались. Пока паста остывает, подготовьте фарш. Примерно 250 граммов куриного или свиного фарша смешайте с мелко нарезанным луком, солью и щепоткой черного молотого перца. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на терке. Смажьте форму растительным маслом и начинайте собирать порции. Скрутите спагетти в аккуратные гнезда, уложите их в форму, добавьте в центр каждого немного фарша, а затем кусочки помидора, ложку кетчупа и для сочности майонез. Влейте в форму немного воды, примерно 50 граммов, так паста не пересохнет. Отправьте форму в разогретую духовку при температуре около 180 градусов, запекайте примерно 30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте гнезда тертым твердым сыром. Так он расплавится и создаст мягкую ароматную шапочку. Блюдо подавайте горячим. Его можно украсить свежей петрушкой или тем, что нравится вам. И пусть эта вкусная остановка станет для вас вкусным и уютным ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Серфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Серфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Серфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев и Елена Касьянова. «Я все еще тебя люблю». Живое выступление 2023 года.

0: и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер твой так и не стер.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд.
0: Но только через боль.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». Бог тебя выдумал. Запись выступления июнь 2024 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

не живет теперь. Ну а может быть наоборот, где-то рядом живет. Летний вальс зашуршал в темноте старый клен. Вспомнил вдруг, что когда-то был молод и он. И под кроной густой листвы как-то сбылись мои мечты. И волшебный мир губ и глаз был лишь только для нас. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет желтых штук.

темноте. Еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем. И слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Ну а может быть, наоборот, где-то рядом живет любовь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.